Каждый из нас знал, что у нас есть время опоздать и опоздать еще, но выйти к победе в срок. И каждый знал, что пора занять место, но в кодексе чести считалось существенно не приходить на